Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гамма! Готовь, Гам